Цыгане награли чудово на Русля. О, прекрасно! Музыка была цыганская, то живым слухал. Не так гнезко то, что под черта варта. Слухає. Нем так грали, же йо, і за же шанаю та грав, бо люди запросили. Не же давай мені ті шендуляриці, для того, ким не спомені.